мышкой, дал нам отдайка моя даржей. Я не вилу с ногча, пять дня карт, дал послабче, гей, дежу, дештат.